0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла. Ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба радио «Татина» 0554.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Операторам связи, нотариусам и кредитным бюро могут разрешить проверять данные паспортов кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Если документ примут, эти организации смогут проверять, действителен ли паспорт, не числится ли он утерянным или недействительным. Такая проверка понадобится, например, при оформлении сим-карт, совершении нотариальных сделок, выдаче электронной подписи или формировании кредитной истории. Проверять данные смогут только с согласия самого гражданина. В правительстве отмечают, что изменения помогут устранить правовой пробел, возникший после обновления порядка доступа к государственному реестру паспортов. Дорогу к курорту Ысык-Ата полностью расчистили после схода селя. Как сообщили в МЧС, накануне из-за сильных дождей в горах селевые потоки засыпали песком и гравием участок трассы Красная речка Ысык-Ата-курорт. Дорожные службы оперативно расчистили около 100 метров дороги и вывезли почти 200 кубометров грунта. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено. По данным спасателей, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам и сельхозугодиям нет. В Кыргызстане усилили контроль качества дорог на стройках. Во всей республике работает передвижная лаборатория Минтранса, которая проверяет материалы прямо на месте от песчаных смесей до щебня. Благодаря современному оборудованию специалистам больше не нужно вести пробы в стационарные центры. Результат получают сразу. Это ускоряет работы и позволяет контролировать качество покрытия на всех этапах строительства и ремонта. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
8: Гибкий мрамор 3D.
7: Бамбуковые панели.
8: Декоративные рейки.
7: Панели ПВХ и МДФ.
8: Ламинат, кварц-винил.
7: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
8: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
7: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
8: Инстаграм eurodom.kb.
7: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
9: Радио Татина. Чарнамах зматы. 05.

0: Поторгуемся! Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Реклама.
0: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Реклама.
0: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: поменять никак.
1: Цитата.
2: Осуждают то, чего не понимают. Квинтилиан.
1: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Рекламная служба
1: 0555-05-1063.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 40 детей из Джейльского района Чуйской области направлены на летний отдых в оздоровительный лагерь «Илим». В лагерь поехали 13 детей из Атбашинского аильного аймака, 2 детей из Джейльского аильного аймака и 25 детей из Антымакского аильного аймака. Местные власти сообщили, что при формировании группы особое внимание уделяли детям, нуждающимся в социальной поддержке. Среди отдыхающих 33 ребенка из малообеспеченных семей, 3 детей, потерявших одного из родителей, а также 1 ребенок из семьи, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В Бишкеке предложили ограничить использование личных автомобилей. Мэрия вынесла на обсуждение проект указа президента, который должен разгрузить дороги столицы. Главная причина – машин стало в 8 раз больше, чем город может вместить. Вместо расчетных 50 тысяч сейчас зарегистрировано свыше 400 тысяч авто, и каждый день к ним добавляются приезжие из регионов. Расширять дороги уже некуда. Застройка плотная, а перенос коммуникаций стоит огромных денег. В мэрии подчеркивают, пропускную способность магистрали быстро увеличить невозможно. Сейчас по городу ездят около 1300 автобусов и электробусов. Они перевозят до 800 тысяч человек в сутки, но этого мало. Более 500 000 жителей продолжают ездить на личных машинах. Из-за пробок люди проводят в дороге больше 2 часов ежедневно, что портит экологию и снижает качество жизни. Президент Студжапаров внес изменения в указ о государственной жилищной программе «Мой дом». Теперь военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать в программе и получать квартиры от ГИК, независимо от места прохождения службы. При этом для участия необходимо соответствовать всем установленным требованиям и подать заявление в установленном порядке. Ранее жилье выдавалось только в регионе работы, что создавало сложности для военных, часто меняющих место дислокации по долгу службы. Изменения приняты после обращения депутатов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: останемся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Вы бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме.

0: ukraina.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: поторгуемся?
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Смех без причины – лучший смех на свете». Иван Тургенев.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0213.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Умный мужчина знает, если его заблокировали, значит, его хотят видеть лично. Да, это своего рода легкая женская манипуляция, но работает ведь. Как общаться с провокаторами и не поддаваться на манипуляции, обсудим прямо сейчас. Большинство манипуляций направлено на то, чтобы заставить человека реагировать, вывести на эмоции или замкнуться. Как только поймешь, что попался на крючок, сразу же включайся в разговор с интересом. Не реагируй на саму провокацию, а начинай уделять внимание тому, кто ее озвучил. Для убедительности можно кивать и поддакивать. Не исключено, что собеседник просто выговорится и успокоится, сняв напряжение. Принимать слова на свой счет не стоит, а вот что нужно сделать, так это назвать все происходящее своими именами. Например, сказать: «Ты сейчас высказываешь свое мнение? Это комментарий, угроза или провокация? Спасибо за точку зрения, но я вижу, ты хочешь меня разозлить». Таким образом, ты как бы изолируешь суждение человека и даешь ему понять, что оно только его, и ты с ним не согласен. Чтобы поставить точку в диалоге, можно обозначить свое отношение к мнению манипулятора. Например, сказать: «Мне жаль, что ты так думаешь», или «Очень хорошо, что у тебя есть своя точка зрения по этому поводу». После этого лучше закончить разговор и уйти. А если тебе интересно продолжение банкета, можно заставить собеседника оправдываться. Например, спросить у него о наличии образования или других компетенций, которые дают ему право считать именно так. В целом, научись ценить и принимать себя таким, какой ты есть. Разреши себе хотеть или не хотеть. Осознай, что тебе подходит, а что нет, на что ты готов пойти, а что категорически не приемлешь. Развивай внутреннюю и внешнюю опоры, постепенно пробуй избавиться от всех возможных болевых точек. И, конечно, откажись от собственных манипуляций, ведь чье-то недостойное поведение может быть просто ответом на твое.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: На заметку. На заметку.
1: Смеяться под звуки гимна компании к увольнению.
2: Реклама.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на «Татина ФМ». В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане 13 населенных пунктов из 2236 не покрыты сетями мобильной связи, следует из данных службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития на конец первого квартала 2026 года. Речь идет о 0,58 всех населенных пунктов страны. Больше всего таких сел в Иссык-Кульской области. Далее следует Джалалабадская и Ошская область. В Нарынской области без связи остается один населенный пункт из 149. В Талайской, Чуйской и Баткенской областях мобильной связью охвачены все населенные пункты. Сетями 2G охвачены 2223 населенных пункта. Охват 4G составляет 99,2%. США на постоянной основе вводят визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан стран с высоким уровнем нарушений сроков пребывания, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Сумма вносится при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы по усмотрению консульства как гарантия выезда из страны. Ранее действовала пилотная программа, она стартовала в августе 2025 года со взносом от 5 до 15 тысяч долларов для Замбии и Малави, а к концу 2026 года была расширена. Эти деньги возвращаются после отъезда иностранца. В Кыргызстане выросли зарплаты во всех сферах. По данным Нацстаткома, с января по май средняя зарплата в организациях составила 51 900 сомов. Больше всего платят финансистам и страховщикам почти 98,5 тысяч сомов. На втором месте добытчики полезных ископаемых с зарплатой более 92 тысяч сомов. В топе также сфера информации и связи почти 85 тысяч, госуправление и оборона 70 тысяч и обрабатывающая промышленность 67 тысяч 800 сомов. Меньше всех получают работники искусства и развлечений около 34 тысяч сомов. Сфера обслуживания чуть меньше 30 тысяч, а также образование 35 тысяч 300 сомов. Немногим больше платят в сельском хозяйстве и рыболовстве 37 тысяч 300 сомов. В гостиницах и ресторанах 37,5 тысяч, а также в здравоохранении и соцобслуживании 37,5 тысяч сомов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: подтяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Татина FM. Включай. Танцуй по

0: Цитата.
1: Подражание – самый искренний вид лести.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
3: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долговечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересного вы услышите на территории фактов.
2: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Торгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сома. В подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Радио Татина».

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0555-0516. Татина ФМ.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Водный источник Чечме, который долгое время оставался спорным участком кыргызско-узбекской границы, теперь будет использоваться совместно. Это одно из главных решений, принятых во время визита президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева в Кыргызстан. Также страны подписали договор о союзничестве, договорились увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов, развивать совместные проекты в энергетике, логистике, фармацевтике и сельском хозяйстве и укрепить сотрудничество между министерствами обороны. Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысяч тонн витаминизированной муки и свыше 200 тонн подсолнечного масла для поддержки нуждающихся граждан. Церемония передачи гуманитарного груза в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прошла в Бишкеке. Как сообщил посол России Сергей Вакунов, помощь направят как в северные, так и в южные регионы страны. По его словам, Россия остается крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане, а с 2008 года выделила на продовольственную помощь республике более 122 миллионов долларов. Ежегодно в поддержку получают около 100 тысяч человек. 3000 спортсменов из 113 стран примут участие в 6-х Всемирных играх кочевников. В рамках игр они выступят в 42 видах спорта, а также примут участие в культурных и научных мероприятиях. По словам заместителя руководителя международного секретариата ВИК Белека Усенбекова, в этом году в игры впервые присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия и Северная Македония. Сообщается, что в спортивную программу вошли 42 дисциплины. Среди новых видов спорта – конные соревнования, ТИН-МНА, капкар, силовое состязание «Стронгмен» и бурятская национальная игра по разбиванию хребтовой кости. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина. Нам

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM, только лучше, только хиты. Делай громче.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Осолои приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина, Татина, ФМ.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина.ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Таможенная служба предупредила кыргызстанцев об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками таможни, а также создают поддельные аккаунты в мессенджерах от имени руководства ГТС. Под предлогом проверки счетов или других проблем они убеждают людей перевести деньги на так называемые безопасные счета. В ГТС напомнили, что ее сотрудники никогда не просят перевести деньги и не запрашивают данные банковских карт, смс-коды или пароли. Граждан призывают не сообщать личную информацию и не переводить деньги незнакомцам. Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. По его словам, топливо будет закупаться по биржевым ценам, а соглашение уже достигнуто. Ранее кыргызская делегация провела в России переговоры по поставкам ГСМ. Напомним, ранее российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизельного топлива до сентября 2026, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Во всех школах Кыргызстана появятся штатные психологи. Кабинет министров внес изменения в типовые штаты общеобразовательных организаций. Количество ставок будет зависеть от числа учеников. В небольших школах предусмотрят четверть ставки, в средних – половину, а в школах, где более 500 учеников – одну полную ставку психолога. Изменения направлены на сохранение и укрепление психического здоровья детей и вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее штатные психологи были только в школах Бишкека, финансируемых из местного бюджета. В регионах таких специалистов не было из-за ограниченности бюджетных средств. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля – 1 сом 10 тыинов, тенге – 18 тыинов, юань – 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
5: Нам

0: торопимся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0555-0516.

Sin Miedo.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Радио Татина. Жарнама кызматы. 0525 05 10 63.
1: Радио Татина.

0: Ветер слава.
1: В Кыргызстане 6 часов вечера.
2: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
3: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
4: Время новостей на Татина FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта. По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых структур, создавая поддельные видеоролики, в которых от их имени распространяется недостоверная информация. Подобные материалы не имеют никакого отношения к МВД и распространяются исключительно в мошеннических целях. Будьте бдительны. В Кыргызстане утвердили временный порядок использования национального знака соответствия стандартам для халал-продукции. Соответствующий указ подписан в соответствии с законом о халяль-индустрии в Кыргызской Республике и документами, регулирующими деятельность Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции. Согласно документу, производители и поставщики услуг смогут использовать национальный знак только после подтверждения соответствия установленным халяль-стандартам и получения соответствующего сертификата. Знак будет служить подтверждением того, что продукция или услуги прошли необходимую проверку и соответствуют требованиям халяль-индустрии. В Кыргызстане день выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша станет официальным выходным. Закон подписал президент Садыр Жапаров. Изменения связаны с тем, что теперь голосование будет проходить по средам, а не по воскресеньям. При этом за работниками сохранят средний заработок, если они подтвердят участие в выборах. Кроме того, этот день будет засчитываться в трудовой стаж. Закон уже вступил в силу. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Цитата.
1: Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить. Мать Тереза.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-10-63. Татина FM.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти каждый год я начинаю с того, что запрещаю себе тратить много денег на косметику и прочие женские приятности не первой необходимости, чтобы, наконец, летать на Мальдивы. А потом внезапно изучаю новые тренды ухода за собой и в итоге еду летом на речку. Вне зависимости от того, поглощает тебя индустрия красоты или нет, делай громче. Сегодня обсудим свежие технологии и подходы, которые будут актуальны в 2025 году. Первый тренд – это скинимализм и меньшее потребление в целом, когда у тебя минимальное количество косметики, но она выполняет необходимые функции, не перегружая кожу. Тут можно упомянуть всем известные тинты, которые используются чуть ли не на любой части тела, или средства для волос, которые смягчают, уплотняют, защищают от горячего воздуха, солнечных лучей и так далее. Не менее популярный тренд, который перешел из 2024 года, это пассивные технологии. Например, насадки для душа с фильтрами, которые делают обычную воду чище и мягче, насыщают ее витаминами или добавляют аромат. Или подушки и наволочки с серебром, медью и другими активами, которые улучшают состояние кожи, пока ты спишь, не дают размножаться бактериям и образовываться высыпанием. Еще в 2025-м будет модно стареть правильно, использовать косметику на основе молекулы NAD+. Она стимулирует клетки кожи к восстановлению и регенерации и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, популярными станут продукты на основе адаптогенных растений и водорослей. Они помогают организму бороться со стрессом, тоже улучшают регенерацию кожи и даже повышают иммунитет. Куда бы тебя ни занесли модные течения, главное не стать их жертвой. Всегда лучше проконсультироваться со специалистом перед тем, как назначать себе самостоятельно какое-либо лечение или вводить в уход суперактивные ингредиенты. Начни заботиться о себе сегодня, и другие подтянутся.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина, Джарнамах Змате, 0505, 0510 он Алкушич.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить про

0: за 100 секунд.
1: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минсельхоз опроверг информацию о продаже картофеля в Атбашинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В ведомстве сообщили, что такие сообщения, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. По данным районного управления аграрного развития, картофель нового урожая в Атбаши еще не созрел, а в местных магазинах сейчас продают продукцию, завезенную из Бишкека. Розничная цена картофеля составляет 35-40 сомов за килограмм. Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане в будущем может вырасти до 140 сомов за литр, а бензин до 120 сомов. Такой прогноз озвучил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. При этом, по его словам, дефицита топлива не ожидается, поставки продолжаются в штатном режиме. Для обеспечения внутреннего рынка Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Сейчас в среднем литр бензина АИ-92 стоит 87 сомов, а дизельное топливо почти 100 сомов. В Кабмине ожидают, что в этом году экономика Кыргызстана вырастет почти на 9%. Такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития страны. Основными драйверами роста, как ожидается, станут сфера услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство. По расчетам правительства, общий объем экономики страны в 2026 году превысит 2,4 триллиона сомов. Для сравнения, по предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году экономика Кыргызстана выросла на 11,1%. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Уголовный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: поторгуемся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. А способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Железную дорогу до Чулпон-Аты начнут строить в 2027 году, сообщил глава компании «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. По его словам, деньги на проектирование уже найдены. Исследования маршрута будут долгими и тщательными. От них напрямую зависит безопасность будущей магистрали. В планах властей создать кольцевую железную дорогу вокруг всего Иссык-Куля. Сначала проложат участок Балыкчи-Чулпон-Ата, затем путь продлят до Каракола. В будущем появятся и другие пассажирские маршруты. Например, в следующем году рассмотрят запуск поезда из Бишкека в село Кочкор, чтобы местным жителям было удобнее добираться до столицы. Тем временем государственный долг Кыргызстана составил 42% от объема экономики страны, из которых на внешний долг приходится около 22%. Об этом сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Главным кредитором остается Китай. Задолженность перед ним сократилась с почти 2 миллиардов долларов до 1,4 миллиарда. Сейчас доля Китая во внешнем долге чуть больше 20%, что позволяет соблюдать правило не брать у одного государства более половины всех займов. Помимо Китая, крупными кредиторами выступают Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Первые две организации выдают льготные кредиты под низкий процент на длительные сроки. В Кыргызстане предлагают перейти к проективному назначению отдельных видов пенсий. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, пенсии по возрасту и инвалидности смогут назначать автоматически без обращения гражданина в социальный фонд. Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах. Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он может обратиться в соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсий. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина

В Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.
1: Я

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: В Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: бизнес.
1: Я гангстер.

та Тіна. Нам по путі. Радіо та Тіна. Тільки лучше. Тільки

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.